0: Продолжается строительство в Саудовской Аравии объекта по обогащению урана. В школах Бразилии будут преподавать русский язык как иностранный. Как сообщает Минпросвещение нашей страны, договоренность об этом достигнута с бразильским министерством образования. Отмечается также, что стороны согласовали план налаживания связи в сфере развития программ повышения квалификации и направления российских учителей в школы Бразилии. Кроме того, Россия и Бразилия подтвердили взаимный интерес в продвижении совместных образовательных инициатив, в том числе в сферах отдыха и оздоровления детей. Стоянки для грузовиков, газобаллонных и электрических автомобилей запретили размещать под железными дорогами. Соответствующие изменения МЧС внесло в свод правил пожарной безопасности для инфраструктуры железнодорожного транспорта. Новые нормы объясняют необходимостью повысить защиту пассажиров и персонала железной дороги, а также сформировать единые правила проектирования новых объектов, включая высокоскоростные линии. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Нефть на мировых рынках дорожает из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Согласно данным биржевого оператора, который приводит «Известия», стоимость топлива марки Brent превысила отметку $100 за баррель впервые с 22 мая. Ранее Корпус стражи Исламской революции предупредил судоходные компании, что использование Ормузского пролива небезопасно из-за мин в акватории. Центральное командование вооруженных сил США ответило на это, что коммерческие суда продолжают использовать пролив при поддержке американских военных. Россия является одной из немногих стран, которая выпускает сырье для вооружений. Как пишет ТАСС, об этом заявил Владимир Путин на оперативном совещании Совета Безопасности. Президент отметил, что в России производят необходимые материалы и комплектующие для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружений, военной и спецтехники. Соглашение между США и Саудовской Аравией в сфере атомной энергетики не направлено на военные цели. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Добавлю, ранее страны заключили сделку, которая рассчитана на 30 лет и десятки миллиардов долларов. По данным издания Wall Street Journal, основным положением соглашения является строительство в Саудовской Аравии объекта по обогащению урана. В школах Бразилии будут преподавать русский язык как иностранный. Как сообщает Минпросвещение нашей страны, договоренность об этом достигнута с бразильским министерством образования. Отмечается также, что стороны согласовали план налаживания связи в сфере развития программ повышения квалификации и направления российских учителей в школы Бразилии. Кроме того, Россия и Бразилия подтвердили взаимный интерес в продвижении совместных образовательных инициатив, в том числе в сферах отдыха и оздоровления детей. Стоянки для грузовиков, газобаллонных и электрических автомобилей запретили размещать под железными дорогами. Соответствующие изменения МЧС внесло в свод правил пожарной безопасности для инфраструктуры железнодорожного транспорта. Новые нормы объясняют необходимостью повысить защиту пассажиров и персонала железной дороги, а также сформировать единые правила проектирования новых объектов, включая высокоскоростные линии. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

0: Дорожное радио.
1: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

и если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать. Нет.

Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В пятницу, 24 июля, состоится заседание Совета директоров Центробанка, на котором будет принято решение по ключевой ставке и обновлен среднесрочный макроэкономический прогноз. Сейчас ставка составляет 14,25% годовых. На прошлом заседании ее снизили уже 9-й раз подряд. Однако большинство опрошенных ТАСС-участников рынка полагают, что на предстоящем заседании Центробанк возьмет паузу в цикле снижения ключевой ставки. Размер новой семейной налоговой выплаты в среднем составляет от 70 до 100 тысяч рублей, но в некоторых случаях сумма может доходить почти до 200 тысяч. Об этом в беседе с РТ рассказал председатель Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров. Он напомнил, что выплату могут получить семьи с двумя и более детьми, при этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимума. Предоставить эту информацию нужно через госуслуги либо через социальный фонд. По словам Ветрова, процесс рассмотрения заявки занимает не больше 2 недель. Запас отечественных вакцин от гриппа в новом эпидемическом сезоне будет достаточным для проведения прививочной кампании. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что в первую очередь прививки сделают детям, пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями. Ранее Попова говорила, что подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом начнется в начале сентября, когда заканчиваются отпуска и начинается новый учебный год. Госдума приняла законопроект о благоустройстве лесных тропинок. Он предполагает возможность обустройства пешеходных, велосипедных и беговых дорожек в лесах на местах уже существующих тропинок. Как отмечается в пояснительной записке, многие тропинки, которыми жители пользуются для прогулок, формально относятся к лесным территориям, поэтому их нельзя официально благоустроить. Необходимость благоустройства таких дорожек очевидна, поскольку по ним ходят в том числе семьи с маленькими детьми в колясках и люди старшего поколения. Российский авторынок занимает 6-е место в европейском рейтинге. Такие данные по итогам июня приводит агентство «Автостат». Отмечается, что лидирует Германия, где было продано более 295 тысяч автомобилей. Далее идут Великобритания, Франция, Италия и Испания. В нашей стране за первый месяц лета было реализовано более 116 тысяч новых легковушек. Выше отметки в 100 тысяч российский авторынок держится 4-й месяц подряд.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
0: Дорожное радио.
3: Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем,

быть, может быть, в начале никак душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Ситуация на топливном рынке улучшается. Увеличиваются лимиты, отменяются жесткие нормы, начались поставки сельхозпредприятиям в регионах. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее о том, что топливный рынок начал частично стабилизироваться, говорил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что в регионах снимаются ограничения, увеличивается количество работающих заправок и уменьшаются очереди. Центр избирком завершил регистрацию списков кандидатов в депутаты Госдумы от парламентских партий. Необходимые документы подали все 11 партий. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова. Напомню,

0: Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Последнее заседание Думы 8-го созыва состоится 27 июля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в этот день глава государства планирует провести встречу с депутатами. В России провели первую сделку с жильем с использованием биометрии. Это произошло в Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Об этом сообщает Росреестр. Напомню, возможность регистрировать права на недвижимость с помощью биометрии появилась с июля. Для заключения такой сделки все участники должны быть зарегистрированы в единой биометрической системе, а также иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах и усиленную электронную подпись. Использование биометрии добровольно. 1 сентября предлагают сделать выходным днем. Как пишет ТАСС, соответствующий законопроект группа депутатов направила на рассмотрение правительства. В пояснительной записке к документу говорится, что установление 1 сентября выходным обеспечит всем работающим родителям возможность провести начало учебного года вместе с детьми. Добавлю, ранее в Госдуме напомнили, что до конца нынешнего года россиян ждет еще один дополнительный выходной – 4 ноября. В Петербурге могут ввести права для электросамокатчиков. Как пишет РБК, с такой инициативой выступила местная госавтоинспекция. Там пояснили, что за год количество аварий с участием средств индивидуальной мобильности выросло вдвое. По мнению ведомства, решить проблему можно в том числе введением прав для управления электросамокатом, а также присвоением самокатом номеров. Это позволит устанавливать личности участников движения, которые скрываются с места ДТП. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Ситуация на топливном рынке улучшается. Увеличиваются лимиты, отменяются жесткие нормы, начались поставки сельхозпредприятиям в регионах. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее о том, что топливный рынок начал частично стабилизироваться, говорил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что в регионах снимаются ограничения, увеличивается количество работающих заправок и уменьшаются очереди. Центр избирком завершил регистрацию списков кандидатов в депутаты Госдумы от парламентских партий. Необходимые документы подали все 11 партий. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18

0: по 20 сентября. Последнее заседание Думы 8-го созыва состоится 27 июля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в этот день глава государства планирует провести встречу с депутатами. В России провели первую сделку с жильем с использованием биометрии. Это произошло в Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Об этом сообщает Росреестр. Напомню, возможность регистрировать право на недвижимость с помощью биометрии появилась с июля. Для заключения такой сделки все участники должны быть зарегистрированы в единой биометрической системе, а также иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах и усиленную электронную подпись. Использование биометрии добровольно. 1 сентября предлагают сделать выходным днем. Как пишет ТАСС, соответствующий законопроект группа депутатов направила на рассмотрение правительства. В пояснительной записке к документу говорится, что установление 1 сентября выходным обеспечит всем работающим родителям возможность провести начало учебного года вместе с детьми. Добавлю, ранее в Госдуме напомнили, что до конца нынешнего года россиян ждет еще один дополнительный выходной – 4 ноября. В Петербурге могут ввести права для электросамокатчиков. Как пишет РБК, с такой инициативой выступила местная госавтоинспекция. Там пояснили, что за год количество аварий с участием средств индивидуальной мобильности выросло вдвое. По мнению ведомства, решить проблему можно в том числе введением прав для управления электросамокатом, а также присвоением самокатом номеров. Это позволит устанавливать личности участников движения, которые скрываются с места ДТП. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости. Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

Дорожное радио. Вместе в пути. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
2: О главном.
1: В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью с использованием биометрии. Пилотной стала продажа квартиры в Самарской области, где продавец и покупатель оформили переход права собственности на недвижимость через интернет, не посещая многофункционального центра. Для подтверждения личности использовались электронные подписи и единая биометрическая система. Такой механизм сделок с недвижимостью доступен в России с 1 июля.
2: Мир.
1: Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 170 организаций, 48 физических лиц, около 100 банков и Мосбиржа. Впервые европейская страна ввела механизм полного запрета на операции с криптоплатформами из третьих стран. Также санкции предусматривают возможность дополнительных ограничений на продажу танкеров в Россию. Из-за возражений Греции санкционного пакета исключили запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа в третьи страны. Почти вся Грузия и Абхазия остались без света. Блокаут в Тбилиси продлился более часа. В соцсетях жители Грузии сообщали об отключении электроэнергии в Батуми, Самигрева, Душетии и других крупных городах. По предварительным данным РИА Новости, причиной сбоя в подаче электроэнергии на территории Грузии и Абхазии стала авария на Ингурской гидроэлектростанции. Сейчас аварийные бригады ведут восстановительные работы.
2: Деньги.
1: Сбербанк прекращает обслуживать часть валютных и мультивалютных карт Visa и MasterCard с начала осени. Об этом банк уведомил клиентов в СМС. При этом сами счета с 1 сентября останутся активными. Клиентам рекомендовано закрыть именно карты и перевести деньги на сберегательные счета в той же валюте. Сбербанк уточняет, что изменения затронут неактивные карты с нулевым остатком и мультивалютные карты, функционал которых больше не поддерживается.
2: Транспорт.
1: Россия сохранила 6-е место в европейском рейтинге авторынков по итогам июня. Жители России купили свыше 116 тысяч новых легковых авто. Это почти на треть больше, чем в июне прошлого года. Таковы подсчеты Европейской ассоциации производителей, которые публикует аналитическое агентство «Автостат». По его данным, российский рынок 4-й месяц подряд показывает лучшую динамику роста среди всех европейских стран. В первой пятерке крупнейших авторынков – Германия, Великобритания, Франция, Италия и Испания. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: газа в третьи страны. Почти вся Грузия и Абхазия остались без света. Блокаут в Тбилиси продлился более часа. В соцсетях жители Грузии сообщали об отключении электроэнергии в Батуми, Самигрева, Душетии и других крупных городах. По предварительным данным РИА Новости, причиной сбоя в подаче электроэнергии на территории Грузии и Абхазии стала авария на Ингурской гидроэлектростанции. Сейчас аварийные бригады ведут восстановительные работы.
1: Деньги.
0: Сбербанк прекращает обслуживать часть валютных и мультивалютных карт Visa и MasterCard с начала осени. Об этом банк уведомил клиентов в СМС. При этом сами счета с 1 сентября останутся активными. Клиентам рекомендовано закрыть именно карты и перевести деньги на сберегательные счета в той же валюте. Сбербанк уточняет, что изменения затронут неактивные карты с нулевым остатком и мультивалютные карты, функционал которых больше не поддерживается.
1: Транспорт.
0: Россия сохранила 6-е место в европейском рейтинге авторынков по итогам июня. Жители России купили свыше 116 тысяч новых легковых авто. Это почти на треть больше, чем в июне прошлого года. Таковы подсчеты Европейской ассоциации производителей, которые публикует аналитическое агентство «Автостат». По его данным, российский рынок 4-й месяц подряд показывает лучшую динамику роста среди всех европейских стран. В первой пятерке крупнейших авторынков – Германия, Великобритания, Франция, Италия и Испания. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

сударь, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить?

уйти сегодня, он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно, ах, дались мне эти чертовы ножи.

утро ляжет, и неплохо даже то, что в доме не наточены ножи. Снег под утро ляжет, и неплохо даже

0: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в них.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В США ввели новые торговые пошлины для товаров из России, а также Китая, Индии, Великобритании и ряда других стран. Ставка теперь составит 12,5%. Для Канады, Евросоюза и ряда государств, которые, по мнению Вашингтона, предприняли шаги по борьбе с принудительным трудом, ставка будет ниже 10%. Из-под действия пошлин выведены нефть, газ, удобрения и некоторые виды продовольствия. Суммарно пошлины затронут 60 стран, импортирующих товары в Соединенные Штаты. Правительство поддержало соглашение с Индией о временной трудовой миграции. Документ был подписан в Нью-Дели в конце прошлого года и теперь внесен на ратификацию в Госдуму. Соглашение упрощает порядок временного трудоустройства граждан Индии в России и наоборот. По данным Министерства труда, общая квота на привлечение иностранных работников из Индии в текущем году составляет порядка 72 тысяч человек.
0: Футбол.
1: Российская премьер-лига открывает новый сезон. В стартовом матче пятницы ЦСКА сыграет с Калининградской «Балтикой». За звание чемпиона в этом и следующем году поборются 16 команд, в их числе воронежский «Факел», вернувшийся в чемпионат после года в первой лиге, и дебютант РПЛ команда «Родина Москва». Отмечу, что в новом сезоне стал строже лимит на легионеров. В заявке должно быть не более 12 иностранцев, а на поле не более 7. Также вводится 10-секундный лимит на замены игроков, стали шире полномочия системы ВАР. Видеоарбитры теперь смогут вмешаться, если посчитают, что вторую желтую карточку предъявили ошибочно.
0: Мир.
1: Парижский Лувр вновь открыл галерею Аполлона. Она была недоступна для посетителей после ограбления в октябре прошлого года. Тогда из нее похитили 8 королевских драгоценностей на сумму свыше 100 миллионов долларов. Украшения так и не были найдены. Зал Аполлона в Лувре теперь вновь доступен посетителям, но экспонатов в нем нет. Все витрины и ценности убрали.
0: Дороги.
1: Полностью беспилотные грузовики КАМАЗа поедут по дорогам России к 2028 году. Сейчас автобеспилотники КАМАЗа уже ездят, в том числе по трассе М-11, но за ними дистанционно следит оператор-логист. Он вмешивается только в сложных ситуациях, к примеру, при заторах или объезде препятствий. Теперь же за полтора года автопроизводитель с набережных Челнов планирует довести автономность своих грузовых машин до 99,99%. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В США ввели новые торговые пошлины для товаров из России, а также Китая, Индии, Великобритании и ряда других стран. Ставка теперь составит 12,5%. Для Канады, Евросоюза и ряда государств, которые, по мнению Вашингтона, предприняли шаги по борьбе с принудительным трудом, ставка будет ниже 10%. Из-под действия пошлин выведены нефть, газ, удобрения и некоторые виды продовольствия. Суммарно пошлины затронут 60 стран, импортирующих товары в Соединенные Штаты. Правительство поддержало соглашение с Индией о временной трудовой миграции. Документ был подписан в Нью-Дели в конце прошлого года и теперь внесен на ратификацию в Госдуму. Соглашение упрощает порядок временного трудоустройства граждан Индии в России и наоборот. По данным Министерства труда, общая квота на привлечение иностранных работников из Индии в текущем году составляет порядка 72 тысяч человек.
0: Футбол.
1: Российская премьер-лига открывает новый сезон. В стартовом матче пятницы ЦСКА сыграет с Калининградской «Балтикой». За звание чемпиона в этом и следующем году поборются 16 команд. В их числе Воронежский «Факел», вернувшийся в чемпионат после года в первой лиге, и дебютант РПЛ команда «Родина Москва». Отмечу, что в новом сезоне стал строже лимит на легионеров. В заявке должно быть не более 12 иностранцев, а на поле не более 7. Также вводится 10-секундный лимит на замены игроков, стали шире полномочия системы ВАР. Видеоарбитры теперь смогут вмешаться, если вы считаете, что вторую желтую карточку предъявили ошибочно.
0: Мир.
1: Парижский Лувр вновь открыл галерею Аполлона. Она была недоступна для посетителей после ограбления в октябре прошлого года. Тогда из нее похитили 8 королевских драгоценностей на сумму свыше 100 миллионов долларов. Украшения так и не были найдены. Зал Аполлона в Лувре теперь вновь доступен посетителям, но экспонатов в нем нет. Все витрины и ценности убрали.
0: Дороги.
1: Полностью беспилотные грузовики КАМАЗа поедут по дорогам России к 2028 году. Сейчас автобеспилотники КАМАЗа уже ездят, в том числе по трассе М-11, но за ними дистанционно следит оператор-логист. Он вмешивается только в сложных ситуациях.

0: к примеру, при заторах или объезде препятствий. Теперь же за полтора года автопроизводитель из Набережных Челнов планирует довести автономность своих грузовых машин до 99,99%. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich-m.ru. Реклама АО «ПТ», не оферта.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
11: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
12: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
15: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Дорожное радио.
17: Невозможно рассказать вам историю мать.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью с использованием биометрии. Пилотной стала продажа квартиры в Самарской области, где продавец и покупатель оформили переход права собственности на недвижимость через интернет, не посещая многофункционального центра. Для подтверждения личности использовались электронные подписи и единая биометрическая система. Такой механизм сделок с недвижимостью доступен в России с 1 июля.
0: Мир.
1: Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 170 организаций, 48 физических лиц, около 100 банков и Мосбиржа. Впервые европейская страна ввела механизм полного запрета на операции с криптоплатформами из третьих стран. Также санкции предусматривают возможность дополнительных ограничений на продажу танкеров в Россию. Из-за возражений Греции санкционного пакета исключили запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа в третьи страны. Почти вся Грузия и Абхазия остались без света. Блокаут в Тбилиси продлился более часа. В соцсетях жители Грузии сообщали об отключении электроэнергии в Батуми, Самигрела, Душетии и других крупных городах. По предварительным данным РИА Новости, причиной сбоя в подаче электроэнергии на территории Грузии и Абхазии стала авария на Ингурской гидроэлектростанции. Сейчас аварийные бригады ведут восстановительные работы.
0: Деньги.
1: Сбербанк прекращает обслуживать часть валютных и мультивалютных карт Visa и MasterCard с начала осени. Об этом банк уведомил клиентов в СМС. При этом сами счета с 1 сентября останутся активными. Клиентам рекомендовано закрыть именно карты и перевести деньги на сберегательные счета в той же валюте. Сбербанк уточняет, что изменения затронут неактивные карты с нулевым остатком и мультивалютные карты, функционал которых больше не поддерживается.
0: Транспорт.
1: Россия сохранила 6-е место в европейском рейтинге авторынков по итогам июня. Жители России купили свыше 116 тысяч новых легковых авто. Это почти на треть больше, чем в июне прошлого года. Таковы подсчеты Европейской ассоциации производителей, которые публикует аналитическое агентство «Автостат». По его данным, российский рынок 4-й месяц подряд показывает лучшую динамику роста среди всех европейских стран. В первой пятерке крупнейших авторынков – Германия, Великобритания, Франция, Италия и Испания. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Официальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио
0: 12+.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: просто счастье.
1: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
2: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
1: В форме таблеток для рассасывания.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
5: Новости. Новости на Дорожном радио.
6: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
7: О главном.
6: В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью с использованием биометрии. Пилотный стала продажа квартиры в Самарской области, где продавец и покупатель оформили переход права собственности на недвижимость через интернет, не посещая многофункционального центра. Для подтверждения личности использовались электронные подписи и единая биометрическая система. Такой механизм сделок с недвижимостью доступен в России с 1 июля.
7: Мир.
6: Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 170 организаций, 48 физических лиц, около 100 банков и Мосбиржа. Впервые европейская страна ввела механизм полного запрета на операции с криптоплатформами из третьих стран. Также санкции предусматривают возможность дополнительных ограничений на продажу танкеров в Россию. Из-за возражений Греции санкционного пакета исключили запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа в третьи страны. Почти вся Грузия и Абхазия остались без света. Блокаут в Тбилиси продлился более часа. В соцсетях жители Грузии сообщали об отключении электроэнергии в Батуми, Самигрева, Душетии и других крупных городах. По предварительным данным РИА Новости, причиной сбоя в подаче электроэнергии на территории Грузии и Абхазии стала авария на Ингурской гидроэлектростанции. Сейчас аварийные бригады ведут восстановительные работы.
7: Деньги.
6: Сбербанк прекращает обслуживать часть валютных и мультивалютных карт Visa и MasterCard с начала осени. Об этом банк уведомил клиентов в СМС. При этом сами счета с 1 сентября останутся активными. Клиентам рекомендовано закрыть именно карты и перевести деньги на сберегательные счета в той же валюте. Сбербанк уточняет, что изменения затронут неактивные карты с нулевым остатком и мультивалютные карты, функционал которых больше не поддерживается.
7: Транспорт.
6: Россия сохранила 6-е место в европейском рейтинге авторынков по итогам июня. Жители России купили свыше 116 тысяч новых легковых авто. Это почти на треть больше, чем в июне прошлого года. Таковы подсчеты Европейской ассоциации производителей, которые публикует аналитическое агентство «Автостат». По его данным, российский рынок 4-й месяц подряд показывает лучшую динамику роста среди всех европейских стран. В первой пятерке крупнейших авторынков – Германия, Великобритания, Франция, Италия и Испания. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
5: Новости на Дорожном радио.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
0: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты. Ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
9: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
11: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
12: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В США ввели новые торговые пошлины для товаров из России, а также Китая, Индии, Великобритании и ряда других стран. Ставка теперь составит 12,5%. Для Канады, Евросоюза и ряда государств, которые, по мнению Вашингтона, предприняли шаги по борьбе с принудительным трудом, ставка будет ниже 10%. Из-под действия пошлин выведены нефть, газ, удобрения и некоторые виды продовольствия. Суммарно пошлины затронут 60 стран, импортирующих товары в Соединенные Штаты. Правительство поддержало соглашение с Индией о временной трудовой миграции. Документ был подписан в Нью-Дели в конце прошлого года и теперь внесен на ратификацию в Госдуму. Соглашение упрощает порядок временного трудоустройства граждан Индии в России и наоборот. По данным Министерства труда, общая квота на привлечение иностранных работников из Индии в текущем году составляет порядка 72 тысяч человек. Российская премьер-лига открывает новый сезон. В стартовом матче пятницы ЦСКА сыграет с Калининградской «Балтикой». За звание чемпиона в этом и следующем году поборются 16 команд, в их числе воронежский «Факел», вернувшийся в чемпионат после года в первой лиге, и дебютант РПЛ команда «Родина Москва». Отмечу, что в новом сезоне стал строже лимит на легионеров. В заявке должно быть не более 12 иностранцев, а на поле не более 7. Также вводится 10-секундный лимит на замены игроков, стали шире полномочия системы ВАР. Видеоарбитры теперь смогут вмешаться, если посчитают, что вторую желтую карточку предъявили ошибочно.
0: Мир.
1: Парижский Лувр вновь открыл галерею Аполлона. Она была недоступна для посетителей после ограбления в октябре прошлого года. Тогда из нее похитили 8 королевских драгоценностей на сумму свыше 100 миллионов долларов. Украшения так и не были найдены. Зал Аполлона в Лувре теперь вновь доступен посетителям, но экспонатов в нем нет. Все витрины и ценности их убрали.
0: Дороги.
1: Полностью беспилотные грузовики КАМАЗа поедут по дорогам России к 2028 году. Сейчас автобеспилотники КАМАЗа уже ездят, в том числе по трассе М-11, но за ними дистанционно следит оператор-логист. Он вмешивается только в сложных ситуациях, к примеру, при заторах или объезде препятствий. Теперь же за полтора года автопроизводитель из Набережных Челнов планирует довести автономность своих грузовых машин до 99,99%. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

у нас и готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Бжик-бжик-бжик, уноси готовенького.
0: Бжик-бжик-бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов вся честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, бжик-бжик-бжик, оп, уноси готовенького. Бжик-бжик-бжик, оп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

драться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Жик, жик, жик, пау! Носи-ка новенького! Жик, жик, жик, пау! Кто

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейлрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех. С вами в пути Александр Карпин.
6: О главном.
5: В США ввели новые торговые пошлины для товаров из России, а также Китая, Индии, Великобритании и ряда других стран. Ставка теперь составит 12,5%. Для Канады, Евросоюза и ряда государств, которые, по мнению Вашингтона, предприняли шаги по борьбе с принудительным трудом, ставка будет ниже 10%. Из-под действия пошлин выведены нефть, газ, удобрения и некоторые виды продовольствия. Суммарно пошлины затронут 60 стран, импортирующих товары в Соединенные Штаты. Правительство поддержало соглашение с Индией о временной трудовой миграции. Документ был подписан в Нью-Дели в конце прошлого года и теперь внесен на ратификацию в Госдуму. Соглашение упрощает порядок временного трудоустройства граждан Индии в России и наоборот. По данным Министерства труда, общая квота на привлечение иностранных работников из Индии в текущем году составляет порядка 72 тысяч человек.
4: Футбол.
5: Российская премьер-лига открывает новый сезон. В стартовом матче пятницы ЦСКА сыграет с Калининградской «Балтикой». За звание чемпиона в этом и следующем году поборются 16 команд. В их числе воронежский «Факел», вернувшийся в чемпионат после года в первой лиге, и дебютант РПЛ команда «Родина Москва». Отмечу, что в новом сезоне стал строже лимит на легионеров. В заявке должно быть не более 12 иностранцев, а на поле не более 7. Также вводится 10-секундный лимит на замены игроков. Стали шире полномочия системы ВАР. Видеоарбитры теперь смогут вмешаться, если вы считаете, что вторую желтую карточку предъявили ошибочно.
4: Мир.
5: Парижский Лувр вновь открыл галерею Аполлона. Она была недоступна для посетителей после ограбления в октябре прошлого года. Тогда из нее похитили 8 королевских драгоценностей на сумму свыше 100 миллионов долларов. Украшения так и не были найдены. Зал Аполлона в Лувре теперь вновь доступен посетителям, но экспонатов в нем нет. Все витрины и ценности убрали.
4: Дороги.
5: Полностью беспилотные грузовики КАМАЗа поедут по дорогам России к 2028 году. Сейчас автобеспилотники КАМАЗа уже ездят, в том числе по трассе М-11, но за ними дистанционно следит оператор-логист. Он вмешивается только в сложных ситуациях, к примеру, при заторах или объезде препятствий. Теперь же за полтора года автопроизводитель из набережных Челнов планирует

0: довести автономность своих грузовых машин до 99,99%. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich-m.ru. Реклама АО «ПТ», не оферта.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем

0: суперкэшбэк. Не просто выгодно, альфа-выгодно.
1: АО «Альфа-Банк» 6+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Знаете, чем отличается подарок из Универмага России? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
5: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
6: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
9: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. В студии Дорожного радио для вас работает Александр Карпин.
0: Новые технологии.
1: В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью с использованием биометрии. Пилотной стала продажа квартиры в Самарской области, где продавец и покупатель оформили переход права собственности на недвижимость через интернет, не посещая многофункционального центра. Для подтверждения личности использовались электронные подписи и единая биометрическая система.
0: Мир.
1: США включили 33 российских вузов в список угроз национальной безопасности. По мнению Пентагона, МГУ, Высшая школа экономики, Бауманка и другие крупные университеты могут использовать в собственных целях данные, полученные в ходе проектов, финансируемых правительством США. Всего в списке 130 учебных и научных учреждений из России, Ирана и Китая. При этом включение в перечень не означает запрета на сотрудничество. Латвия запретила ввоз из России и Белоруссии книг, газет, видеоигр, игрушек, спортивных товаров, одежды и обуви. Такое решение в срочном порядке принял местный сейм. Запрет распространяется как на прямой импорт из России и Белоруссии, так и на товары, произведенные в этих странах, но ввозимые через третьи государства. Транзит через Латвию в другие страны Евросоюза сохранится без ограничений.
0: Интересные факты.
1: Одиночные путешественники в США теперь платят за авиабилеты значительно больше, чем пары. Авиакомпании Delta, American и United Airlines ввели скрытую надбавку для тех, кто летит один. Разница в стоимости кресла может достигать 70%. Нововведение не афишировалось. Его обнаружили аналитики сайта по поиску дешевых билетов, передает портал Frequent Flyers. Как отмечает издание, в одиночку чаще летают командированные, билеты которым оплачивает работодатель. А вот туристы чаще путешествуют парами или группами. Их привлекают скидками на билеты.
0: Дороги.
1: Дальний Восток установил рекорд по импорту автомобилей. За первое полугодие жители нашей страны ввезли для личного пользования почти 200 тысяч машин. Это на 20% превышает показатели прошлого года. Наиболее популярной остается оформление авто через Владивостокскую таможню. Она приняла почти 3/4 от всего объема поставок автомашин. Ранее агентство «Автостат» сообщило, что по европейским данным Россия сохраняет 6-е место в рейтинге авторынков и показала лучшую динамику роста продаж среди всех стран Европы. Это были новости с Александром Карпиным. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. В студии Дорожного радио для вас работает Александр Карпин.
4: Новые технологии.
5: В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью с использованием биометрии. Пилотной стала продажа квартиры в Самарской области, где продавец и покупатель оформили переход права собственности на недвижимость через интернет, не посещая многофункционального центра. Для подтверждения личности использовались электронные подписи и единая биометрическая система.
4: Мир.
5: США включили 33...

0: российских вузов список угроз национальной безопасности. По мнению Пентагона, МГУ, Высшая школа экономики, Бауманка и другие крупные университеты могут использовать в собственных целях данные, полученные в ходе проектов, финансируемых правительством США. Всего в списке 130 учебных и научных учреждений из России, Ирана и Китая. При этом включение в перечень не означает запрета на сотрудничество. Латвия запретила ввоз из России и Белоруссии книг, газет, видеоигр, игрушек, спортивных товаров, одежды и обуви. Такое решение в срочном порядке принял местный сейм. Запрет распространяется как на прямой импорт из России и Белоруссии, так и на товары, произведенные в этих странах, но ввозимые через третьи государства. Транзит через Латвию в другие страны Евросоюза сохранится без ограничений.
1: Интересные факты.
0: Одиночные путешественники в США теперь платят за авиабилеты значительно больше, чем пары. Авиакомпании Delta, American и United Airlines ввели скрытую надбавку для тех, кто летит один. Разница в стоимости кресла может достигать 70%. Нововведение не афишировалось. Его обнаружили аналитики сайта по поиску дешевых билетов, передает портал Frequent Flyers. Как отмечает издание, в одиночку чаще летают командированные, билеты которым оплачивает работодатель. А вот туристы чаще путешествуют парами или группами. Их привлекают скидками на билеты.
1: Дороги.
0: Дальний Восток установил рекорд по импорту автомобилей. За первое полугодие жители нашей страны ввезли для личного пользования почти 200 тысяч машин. Это на 20% превышает показатели прошлого года. Наиболее популярной остается оформление авто через Владивостокскую таможню. Она приняла почти 3/4 от всего объема поставок автомашин. Ранее агентство «Автостат» сообщило, что по европейским данным Россия сохраняет 6-е место в рейтинге авторынков и показала лучшую динамику роста продаж среди всех стран Европы. Это были новости с Александром Карпиным. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: АО Альфа-банк 6+.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ОРСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ОО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
9: Вижу цель, не вижу препятствий.
10: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
2: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
11: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
12: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. В студии Александр Карпин.
0: О главном.
1: Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 170 организаций, 48 физических лиц, около 100 банков и Мосбиржа. Впервые европейская сторона ввела механизм полного запрета на операции с криптоплатформами из третьих стран. Также санкции предусматривают возможность дополнительных ограничений на продажу танкеров в Россию. Общее число подсанкционных судов превысило 670 единиц.
0: Россия.
1: Правительство поддержало соглашение с Индией о временной трудовой миграции. Документ был подписан в Нью-Дели в конце прошлого года и теперь внесен на ратификацию в Госдуму. Соглашение упрощает порядок временного трудоустройства граждан Индии в России и наоборот. По данным Министерства труда, общая квота на привлечение иностранных работников из Индии в текущем году составляет порядка 72 тысяч человек.
0: Мир.
1: Бразильские школьники начнут изучать русский язык. Минпросвещение нашей страны и Министерство образования Бразилии договорились о внедрении русского языка как иностранного в учебные планы ряда общеобразовательных учреждений. В них планируется организовать обмен педагогами и повышение квалификации учителей. Детали программы, в том числе количество бразильских школ и сроки запуска уроков по русскому языку, ведомство пока не называет.
0: Транспорт.
1: В Греции подросткам до 17 лет запретили ездить на электросамокатах. Как пишет местное издание Катимерини, власти страны приняли закон, который закрывает несовершеннолетним на средствах индивидуальной мобильности дороги общего пользования. Штраф для нарушителей составит 150 евро, а компании, сдающие самокаты детям, оштрафуют на 1000 евро. Также для всех самокатчиков станет обязательной страховка, а штрафовать начнут за езду без шлема или с телефоном в руках.
0: Дороги.
1: Владельцы новых российских автомобилей могут получить право бесплатно парковаться на платных городских стоянках. Минпромторг поддержал соответствующую инициативу и готовит перечень моделей отечественного автопрома, на которые могла бы распространиться эта мера. Предлагается, что льгота будет действовать в течение года для легковых машин, сделанных в России, после первичной регистрации транспортного средства. Минпромторг уже направил запросы в другие министерства для получения их позиции по данному вопросу. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: любовь.
1: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
2: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как увернуться от лося и почему так важен баланс. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.
2: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Осторожно, лоси, опасный туман и правильный баланс». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Лето, отпуск, машина. Эти три компонента приводят, как правило, к большому числу поездок за город. А вот здесь, среди прочих, водителя подстерегает опасность диких животных. Автоинструкторы, если доходят до этой темы, рекомендуют не дергаться. Как бы ни хотелось резко вывернуть руль, надо все-таки помнить, что подобные маневры на большой скорости приведут к более серьезным последствиям, чем встреча с животным. Если есть возможность тормозить, пользуйтесь этим, но не пытайтесь уйти навстречу, будет хуже. В общем, итог следующий. Увидел знак «Дикие животные» – будь осторожен. Неотбалансированные колеса – страшная штука. В этом случае при движении на определенных скоростях может появиться нездоровая вибрация на руле. При этом на малых скоростях вы можете ее и не заметить. Между тем, даже такие поездки медленно, но верно разбивают вашу ходовую, а на больших скоростях можно и не справиться с управлением. Балансировку нужно обязательно производить при смене резины. После этого раз в полгода проверять. Ну или каждые 7-8 тысяч километров. И напоследок еще один совет. Я про поездку в тумане. У него, помимо общего снижения видимости, есть одно неприятное свойство – воровать расстояние. Вроде до встреч на метров 100, а нет, всего 50. Вывод – поаккуратней с обгонами, да и вообще, держите дистанцию побольше. Во-вторых, в тумане вообще забудьте о высоких скоростях и следите за другими машинами. Пункт третий. Помните, что ваша машина также трудноразличима, как и все остальные автомобили, и даже фары особо не помогают. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

15 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: На федеральных дорогах России аварийность продолжает снижаться. За полгода число погибших уменьшилось на 10 с лишним процентов, а ДТП стали происходить на 6,4% реже. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, результат достигнут благодаря системной модернизации дорожной инфраструктуры. Трассы расширяют до 4 и более полос, появилось почти 200 километров освещения, модульные пешеходные переходы и порядка 65 километров барьеров. Все это часть национального проекта «Инфраструктура для жизни», а согласно поставленной президентом Владимиром Путиным цели, власти стремятся за 10 лет снизить смертность в дорожных авариях в 2 раза.
0: Мир.
1: В США ввели новые торговые пошлины для товаров из России, а также Китая, Индии, Великобритании и ряда других стран. Ставка теперь составит 12,5%. Из-под действия пошлин выведены нефть, газ, удобрения и некоторые виды продовольствия. Суммарно пошлины затронут 60 стран, импортирующих товары в Соединенные Штаты. Новыми сборами США заменяют временные глобальные тарифы, введенные в минувшем феврале.
0: Футбол.
1: Российская премьер-лига открывает новый сезон. В стартовом матче пятницы ЦСКА сыграет с калининградской «Балтикой». За звание чемпиона в этом и следующем году поборются 16 команд. В их числе воронежский «Факел», вернувшийся в чемпионат после года в первой лиге, и дебютант РПЛ команды «Родина Москва». Отмечу, что в новом сезоне стал строже лимит на легионеров. В заявке должно быть не более 12 иностранцев, а на поле не более 7.
0: Культура.
1: Парижский Лувр вновь открыл галерею Аполлона. Она была недоступна для посетителей после ограбления в октябре прошлого года. Зал Аполлона в Лувре теперь вновь доступен посетителям, но экспонатов в нем нет, все витрины и ценности их убрали. По мнению директора музея Кристофа Лерибо, галерея вернулась к своему первоначальному предназначению – быть парадным залом Лувра, а не выставочным пространством.
0: Дороги.
1: Полностью беспилотные грузовики КАМАЗа поедут по дорогам России к 2028 году. Как пояснил главный конструктор инновационных автомобилей компании Сергей Назаренко, сейчас автобеспилотники КАМАЗа уже ездят, в том числе по трассе М-11, но за ними дистанционно следит оператор-логист. За 1,5 года автопроизводитель с набережных Челнов планирует довести автономность своих грузовых машин до 99,99%. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
8: АО Альфа-банк 6+.
9: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мутрова.
0: О главном.
1: Средняя максимальная ставка по вкладам в 10 российских банках составила 12,83% годовых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Центробанка России. Рекордно высокий показатель средней ставки по вкладам был достигнут во второй декаде декабря 2024 года. Тогда он вырос на 22,28%. При этом самый низкий показатель фиксировался в первой декаде октября 2020 – 4,33%. Рассчитываемая Банком России средняя максимальная процентная ставка – по вкладам – это ориентир для рынка. Регулятор призывает банки привлекать средства не дороже, чем значение ставки плюс 2 процентных пункта.
0: Мир.
1: Тем временем Пентагон включил 33 российских вуза и НИИ в список угроз нацбезопасности США, передает РИА Новости. В перечень попали в том числе МГУ, Высшая школа экономики, Курчатовский институт, Сколтех, МГТУ имени Баумана, МАИ и другие вузы. Всего в документ включено 130 организаций из России, Китая и Ирана. Попадание в перечень означает, что Пентагон не будет фиксировать совместные фундаментальные исследования с этими учреждениями. Кроме того, американские ученые и организации, которые сотрудничают с включенными в список учреждениями, рискуют лишиться федерального финансирования.
0: Россия.
1: Тем временем правительство России внесло в Госдуму законопроект об индексации единовременных пособий семьям погибших сотрудников полиции, военнослужащих.

0: служащих и других силовиков. Об этом пишет «Коммерсант». Изменения должны учитывать рост цен на момент фактической выплаты. Сейчас в законе не определено, на какой момент должен рассчитываться размер пособия. Помимо военнослужащих и полицейских, речь идет о сотрудниках уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможенных органов. Между тем, в России стартовали первые сделки с недвижимостью с использованием биометрии. Первыми участниками стали жители Самарской области. Граждане оформили обращение в Росреестр через личный кабинет на портале госуслуг, после чего продавец и покупатель подтвердили сделку с помощью биометрических данных и усиленной квалифицированной электронной подписи. В Росреестре отметили, что единая биометрическая система сверяет лицо и голос с прежде сохраненными данными.
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Средняя максимальная ставка по вкладам в 10 российских банках составила 12,83% годовых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Центробанка России. Рекордно высокий показатель средней ставки по вкладам был достигнут во второй декаде декабря 2024 года. Тогда он вырос на 22,28%. При этом самый низкий показатель фиксировался в первой декаде октября 2020-го – 4,33%. Рассчитываемая Банком России средняя максимальная процентная ставка по вкладам – это ориентир для рынка. Регулятор призывает банки привлекать средства не дороже, чем значение ставки плюс 2 процентных пункта.
0: Мир.
1: Тем временем Пентагон включил 33 российских вуза и НИИ в список угроз нацбезопасности США, передает РИА Новости. В перечень попали в том числе МГУ, Высшая школа экономики, Курчатовский институт, Сколтех, МГТУ имени Баумана, МАИ и другие вузы. Всего в документ включено 130 организаций из России, Китая и Ирана. Попадание в перечень означает, что Пентагон не будет фиксировать совместные фундаментальные исследования с этими учреждениями. Кроме того, американские ученые и организации, которые сотрудничают с включенными в список учреждениями, рискуют лишиться федерального финансирования.
0: Россия.
1: Тем временем правительство России внесло в Госдуму законопроект об индексации единовременных пособий семьям погибших сотрудников полиции, военнослужащих и других силовиков. Об этом пишет «Коммерсант». Изменения должны учитывать рост цен на момент фактической выплаты. Сейчас в законе не определено, на какой момент должен рассчитываться размер пособия. Помимо военнослужащих и полицейских, речь идет о сотрудниках уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможенных органов. Между тем, в России стартовали первые сделки с недвижимостью с использованием биометрии. Первыми участниками стали жители Самарской области. Граждане оформили обращение в Росреестр через личный кабинет на портале госуслуг, после чего продавец и покупатель подтвердили сделку с помощью биометрических данных и усиленной квалифицированной электронной подписи. В Росреестре отметили, что единая биометрическая система сверяет лицо и голос с прежде сохраненными данными.
0: Новости на Дорожном радио.

0: официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акции действуют.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Власти России обсуждают продление запрета на экспорт топлива, сообщает Интерфакс. Ограничения на вывоз бензина могут продлить на полгода, дизеля для производителей на месяц, для остальных на полгода. Сейчас меры действуют до 31 июля. Проект постановления готов. Окончательное решение за вице-премьером Александром Новаком, хотя источники утверждают, что оно уже фактически принято.
0: Мир.
1: Между тем, по данным «Известия», перекрытие двух ключевых ближневосточных проливов Армузского и Баб-эль-Мандебского привело к росту цен на нефть. Накануне стоимость Brent достигла $100 за баррель. Если конфликт между Ираном и США не будет урегулирован, дальнейшее повышение котировок может продолжиться. При этом даже в случае стабилизации ситуации на Ближнем Востоке рынок, по мнению опрошенных изданием экспертов, вряд ли вернется к прежним уровням.
0: Россия.
1: К другим темам. Как пишет РИА Новости, Сбербанк с 1 сентября завершит обслуживание валютных и мультивалютных карт Visa. Об этом банк уведомил клиентов в СМС. Пользователям рекомендуют заранее закрыть карты Visa, а остаток средств перевести на другие счета. Напомню, что Visa и MasterCard перекрыли сотрудничество с Россией весной 2022 года. Карты этих платежных систем, выпущенные российскими банками, постепенно выводятся из обращения. Ранее об этом сообщала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Тем временем Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В министерстве рассказали, что указатель выделит такие места там, где они особенно важны – возле образовательных и медицинских учреждений, а также у торговых центров. При этом россияне сами смогут выбрать внешний вид знака, проголосовав за один из семи предложенных вариантов на странице ведомства в УМАКС. Самый популярный из них может появиться на дорогах.
0: Транспорт.
1: Между тем, в 2028 году планируется запустить полностью беспилотный режим использования грузовиков КАМАЗ. По словам главного конструктора инновационных автомобилей ПАО КАМАЗ, полностью беспилотные автомобили смогут выехать на дороге после всех испытаний. Он также рассказал, что сейчас за движением беспилотных КАМАЗов следят операторы-логисты. Они могут дистанционно управлять грузовиками, используя видеокамеры.
0: Новости на Дорожном радио.

языке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: внутренним путешествие с удовольствием на дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, что за гид поможет сориентироваться в Прибайкальском заповеднике, какие документы надо подготовить для путешествия со своим питомцем и насколько богат на туристические феномены Калининград. Сейчас послушаем несколько песен, а потом сразу «Путешествие с удовольствием».
0: Дорожное радио.

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
2: Привет всем любителям путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, что за гид поможет сориентироваться в Прибайкальском заповеднике, какие документы надо подготовить для путешествия со своим питомцем и насколько богат на туристические феномены Калининград.
1: Добро пожаловать!
2: Прибайкальский национальный заповедник упростил туристам подготовку к путешествию по заповедным местам. На официальном сайте заповедника теперь есть интерактивный гид, который поможет гостям спланировать свой отдых. Как сообщает журнал «Яндекс.Путешествия», сервис позволяет выстроить маршрут и выбрать стоянки в местах, где позволено устанавливать палатки. Гид знакомит с местами, открытыми для прогулок, и территориями, куда доступ для туристов закрыт. На интерактивной карте показано, где растут редкие растения и где находятся всевозможные достопримечательности. К слову, гид содержит сведения не только о Прибайкальском национальном парке, но также о Байкало-Ленском заповеднике, заказнике Красный Яр, Тафаларском заказнике и о других заповедных территориях.
1: Это надо знать.
2: Вы с питомцем неразлучны и даже в отпуск вместе? Тогда берите на заметку рекомендацию юриста, чтобы в поездке по России в компании со своим четвероногим другом туристу не столкнуться с проблемами по документам, надо взять с собой в дорогу ветеринарный паспорт с отметками о вакцинации. Об этом рассказал РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков. По словам специалиста, для заграничного выезда требования уже иные. Нужны микрочип, анализ на титр антител и международный сертификат.
1: Это надо видеть.
2: У туроператоров, предлагающих поездки в Калининград, отыщутся экскурсии не только по его главным достопримечательностям, но и по менее известным местам города. Причем второе предложение вызывает не меньше интерес, чем первое. Как отмечает Ассоциация туроператоров России, в числе таких туров посещение музея «Дом китобоя», где гостям раздают беспроводные наушники и устраивают иммерсивный аудиоспектакль без актеров. Наверняка заинтересует туристов и район Розенау, бывшее рабочее предместье Кёнигсберга, где жизнь бурлила на рубеже 19-20 веков. Парк Победы удивит отсутствием туристической суеты, а арт-пространство «Ворота» в Закхаймских воротах – выставками, кинопоказами и камерными концертами.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио. Oh,

Дорожное радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Кинодорожная.ру
1: 18+.
2: Реклама. Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи...

0: от силовых ведомств ВДБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров ВДБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
1: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vdb.ru. Банк ВДБ. ПАО 0+.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich-m.ru. Реклама АО «ПТ». Не оферта.
3: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Ключевая ставка снижена, теперь она составляет 14%. Такое решение принято в ходе заседания Совета директоров Центробанка. Нынешнее снижение стало 10-м подряд в цикле, который начался 6 июня прошлого года. Тогда ставку снизили с 21% до 20% годовых. Ситуация с топливом стабилизируется в некоторых регионах. Положительную динамику демонстрируют Забайкальский край, Калининградская и Иркутская области, Кубань и Татарстан. Как пишет ТАСС, об этом сообщил глава Минэнерго Сергей Цивилев. По его словам, это стало возможным благодаря в том числе запрету на экспорт нефтепродуктов, а также решениям, направленным на обеспечение импорта топлива и максимальную загрузку нефтеперерабатывающих мощностей. Евросоюз запросит у США разъяснения по новым торговым пошлинам. Об этом заявила глава евродипломатии.

0: Кая Калас. По ее словам, такая мера является необоснованной, поскольку трудовое законодательство ЕС предусматривает высокие стандарты защиты работников. Напомню, ранее Соединенные Штаты ввели торговые пошлины против 60 крупнейших торговых партнеров страны. Размер варьируется от 10 до 12,5%. Решение объяснили борьбой с использованием принудительного труда в цепочках поставок. В России уровень безработицы продолжает оставаться на исторически минимальных значениях. По последним данным Росстата, он составляет 2,1%. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр труда Антон Котяков, отметив, что в ближайшее время глобальных изменений не произойдет. Добавлю, ранее Котяков говорил, что средний возраст работника в России составляет 42,5 года, а в 8 отраслях экономики доля сотрудников старше 50 лет превышает 35%. Совет Федерации одобрил закон о продлении гаражной амнистии еще на 5 лет, до сентября 2031 года. Ранее документ был принят Госдумой. Напомню, гаражная амнистия позволяет в упрощенном порядке зарегистрировать в собственность гараж и землю под ним. Такой порядок действует при совпадении трех условий. Гараж должен быть капитальным, возведенным до конца 2004 года и не являться самовольной постройкой. Гаражная амнистия действует с сентября 2021 года, и к настоящему времени в собственность оформлено порядка 250 тысяч. Тысячи гаражей и более 490 тысяч участков.
1: Новости на Дорожном радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, какое место дарит Ане Семенович силы и вдохновения. С чего началась любовь Аниты Цой к дачному делу, а также узнаем, какую ежегодную традицию выполнил Олег Газманов. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Пишет пресса.
2: Анита Цой известна своей любовью к дачному делу. Но с чего же началось это увлечение? В одном из интервью артистка призналась, что все это благодаря одной небольшой теплице, в которой она выращивала картофель, морковь, свеклу и другие овощные культуры. Постепенно хобби превратилось в настоящее дело жизни. Втянулась в это дело, а когда начала еще и закрутками заниматься, поняла, что мне нужно больше урожая. И теперь у меня почти 20 теплиц с разными видами овощей. Есть также сад, рассказала певица. Сегодня дача для Аниты Цой – это не просто место отдыха, а еще и успешный бизнес.
0: Звезды

0: За сценой.
1: Олег Газманов недавно отметил 75-летие. По традиции артист решил встретить Новый год своей жизни спортивным достижением. Он отжимается столько раз, сколько ему лет. И этот год не стал исключением. В личном блоге певец поделился видео, на котором продемонстрировал свою физическую форму и выполнил праздничную тренировку. А своим подписчикам Олег Газманов предложил присоединиться и поделиться роликами своих отжиманий. Видео артист сопроводил своей песней «Жить так жить», которая как нельзя лучше отражает его жизненный настрой – оставаться активным и энергичным.

0: Семенович поделилась с подписчиками теплыми кадрами с дачи. В личном блоге артистка показала цветущий сад, теплицу и свою комнату. На дачу певица приехала поздравить маму с днем рождения и призналась, что это место для нее настоящий источник сил и вдохновения. Здесь время словно замедляется, а душа отдыхает. Я снова чувствую себя маленькой девочкой. Помогаю маме копаться в грядках, сажаю цветы, любуюсь садом и наслаждаюсь каждой минутой рядом с близкими, поделилась Анна. Артистка также рассказала, что совсем скоро в их саду созреет первый урожай помидоров. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Официальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио
0: 12+. Реклама.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Требуется более плавное снижение ключевой ставки, чем предполагалось ранее. Как пишет ТАСС, об этом сообщается в документе Центробанка по итогам заседания Совета директоров, на котором ключевую ставку снизили до 14%. Отмечается, что в настоящее время денежно-кредитные условия оцениваются как умеренно жесткие. Рост цен, а также повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом связан с разовыми факторами. Ввоз молочной продукции из Армении в Россию ограничен. Об этом сообщает Россельхознадзор, поясняя, что по результатам проверки были выявлены нарушения в системе прослеживаемости товаров, а также оформления ветеринарных документов. Решение принято, чтобы не допустить реализации на отечественном рынке небезопасной продукции. Тем временем в объединении «Союз молоко» заявили, что ограничения на ввоз из Армении молочной продукции не приведут к сокращению ассортимента или росту цен. Телефонных мошенников не стоит пытаться перехитрить, лучше сразу положить трубку. Как пишет ТАСС, в Роскачестве рассказали, что за попытки поставить на место мошенники могут мстить. В том числе слить данные в открытые базы Даркнета. Кроме того, используется СМС-бомбинг, когда номер человека регистрируют на множестве сайтов, после чего телефон будут атаковать сотни уведомлений. В этом потоке есть риск случайно перейти по опасной ссылке и потерять личные данные. Ранние арбузы могут содержать больше нитратов из-за использования азотных удобрений, ускоряющих рост. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на врачей, по словам которых, если в арбузе содержатся нитраты, то они скапливаются в основном в белой части корки, поэтому ее лучше не употреблять в пищу. Добавлю, медики также предупреждают, что покупка нарезанных арбузов может привести к отравлению, потому что после нарушения целостности кожуры арбуз становится благоприятной средой для размножения микроорганизмов. Беспилотные грузовики не реагируют на звуковые сигналы других машин, а анализируют только маневры участников движения. Автономный грузовик оценивает обстановку с помощью сенсоров, видит местоположение других автомобилей, их скорости и векторы движения. Исходя из этих показателей, машина принимает решение о своих собственных маневрах. Как пишет ТАСС, об этом рассказал главный конструктор инновационных автомобилей компании КАМАЗ Сергей Назаренко. Ранее он говорил, что выход на дороги полностью беспилотных грузовиков, которые не требуют нахождения водителя в кабине, запланирован на 2028 год.
0: Новости на Дорожном радио.

это плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Но плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Требуется более плавное снижение ключевой ставки, чем предполагалось ранее. Как пишет ТАСС, об этом сообщается в документе Центробанка по итогам заседания Совета директоров, на котором ключевую ставку снизили до 14%. Отмечается, что в настоящее время денежно-кредитные условия оцениваются как умеренно жесткие. Рост цен, а также повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом связан с разовыми факторами. Ввоз молочной продукции из Армении в Россию ограничен. Об этом сообщает Россельхознадзор, поясняя, что по результатам проверки были выявлены нарушения в системе прослеживаемости товаров, а также оформления ветеринарных документов. Решение принято, чтобы не допустить реализации на отечественном рынке небезопасной продукции. Тем временем в объединении «Союз молоко» заявили, что ограничения на ввоз из Армении молочной продукции не приведут к сокращению ассортимента или росту цен. Телефонных мошенников не стоит пытаться перехитрить, лучше сразу положить трубку. Как пишет ТАСС, в Роскачестве рассказали, что за попытки поставить на место мошенники могут мстить. В том числе слить данные в открытые базы Даркнета. Кроме того, используется СМС-бомбинг, когда номер человека регистрируют на множестве сайтов, после чего телефон будут атаковать сотни уведомлений. В этом потоке есть риск случайно перейти по опасной ссылке и потерять личные данные. Ранние арбузы могут содержать больше нитратов из-за использования азотных удобрений, ускоряющих рост. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на врачей, по словам которых, если в арбузе содержатся нитраты, то они скапливаются в основном в белой части корки, поэтому ее лучше не употреблять в пищу. Добавлю, медики также предупреждают, что покупка нарезанных арбузов может привести к отравлению, потому что после нарушения целостности кожуры арбуз становится благоприятной средой для размножения микроорганизмов. Беспилотные грузовики не реагируют на звуковые сигналы других машин, а анализируют только маневры участников движения. Автономный грузовик оценивает обстановку с помощью сенсоров, видит местоположение других автомобилей, их скорости и векторы движения. Исходя из этих показателей, машина принимает решение о своих собственных маневрах. Как пишет ТАСС, об этом рассказал главный конструктор инновационных автомобилей компании КАМАЗ Сергей Назаренко. Ранее он говорил, что выход на дороги полностью беспилотных грузовиков, которые не требуют нахождения водителя в кабине, запланирован на 2028 год.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Дорожное радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Ключевая ставка снижена, теперь она составляет 14%. Такое решение принято в ходе заседания Совета директоров Центробанка. Нынешнее снижение стало 10-м подряд в цикле, который начался 6 июня прошлого года. Тогда ставку снизили с 21 до 20% годовых. Ситуация с топливом стабилизируется в некоторых регионах. Положительную динамику демонстрируют Забайкальский край, Калининградская и Иркутская области, Кубань и Татарстан. Как пишет ТАСС, об этом сообщил глава Минэнерго Сергей Цивилев. По его словам, это стало возможным благодаря в том числе запрету на экспорт нефтепродуктов, а также решениям, направленным на обеспечение импорта топлива и максимальную загрузку нефтеперерабатывающих мощностей. Евросоюз запросит у США разъяснения по новым торговым пошлинам. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, такая мера является необоснованной, поскольку трудовое законодательство ЕС предусматривает высокие стандарты защиты работников. Напомню, ранее Соединенные Штаты ввели торговые пошлины против 60 крупнейших торговых партнеров страны. Размер варьируется от 10 до 12,5%. Решение объяснили борьбой с использованием принудительного труда в цепочках поставок. В России уровень безработицы продолжает оставаться на исторически минимальных значениях. По последним данным Росстата, он составляет 2,1%. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр труда Антон Котяков, отметив, что в ближайшее время глобальных изменений не произойдет. Добавлю, ранее Котяков говорил, что средний возраст работника в России составляет 42,5 года, а в 8 отраслях экономики доля сотрудников старше 50 лет превышает 35%. Совет Федерации одобрил закон о продлении гаражной амнистии еще на 5 лет, до сентября 2031 года. Ранее документ был принят Госдумой. Напомню, гаражная амнистия позволяет в упрощенном порядке зарегистрировать в собственность гараж и землю под ним. Такой порядок действует при совпадении трех условий. Гараж должен быть капитальным, возведенным до конца 2004 года и не являться самовольной постройкой. Гаражная амнистия действует с сентября 2021 года и к настоящему времени в собственность оформлено порядка 250 тысяч гаражей и более 490 тысяч участков.
0: Новости на Дорожном радио.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+.
2: Реклама.

мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на туту, только 6+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила.

0: Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
11: АО Альфа-банк 6+.
12: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
13: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
14: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Требуется более плавное снижение ключевой ставки, чем предполагалось ранее. Как пишет ТАСС, об этом сообщается в документе Центробанка по итогам заседания Совета директоров, на котором ключевую ставку снизили до 14%. Отмечается, что в настоящее время денежно-кредитные условия оцениваются как умеренно жесткие. Рост цен, а также повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом связан с разовыми факторами. Ввоз молочной продукции из Армении в Россию ограничен. Об этом сообщает Россельхознадзор, поясняя, что по результатам проверки были выявлены нарушения в системе прослеживаемости товаров, а также оформления ветеринарных документов. Решение принято, чтобы не допустить реализации на отечественном рынке небезопасной продукции. Тем временем в объединении «Союз молоко» заявили, что ограничения на ввоз из Армении молочной продукции не приведут к сокращению ассортимента или росту цен. Телефонных мошенников не стоит пытаться перехитрить, лучше сразу положить трубку. Как пишет ТАСС, в Роскачестве рассказали, что за попытки поставить на место мошенники могут мстить. В том числе слить данные в открытые базы Даркнета. Кроме того, используется СМС-бомбинг, когда номер человека регистрируют на множестве сайтов, после чего телефон будут атаковать сотни уведомлений. В этом потоке есть риск случайно перейти по опасной ссылке и потерять личные данные. Ранние арбузы могут содержать больше нитратов из-за использования азотных удобрений, ускоряющих рост. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на врачей, по словам которых, если в арбузе содержатся нитраты, то они скапливаются в основном в белой части корки, поэтому ее лучше не употреблять в пищу. Добавлю, медики также предупреждают, что покупка нарезанных арбузов может привести к отравлению, потому что после нарушения целостности кожуры арбуз становится благоприятной средой для размножения микроорганизмов. Беспилотные грузовики не реагируют на звуковые сигналы с других машин, а анализируют только маневры участников движения. Автономный грузовик оценивает обстановку с помощью сенсоров, видит местоположение других автомобилей, их скорости и векторы движения. Исходя из этих показателей, машина принимает решение о своих собственных маневрах. Как пишет ТАСС, об этом рассказал главный конструктор инновационных автомобилей компании КАМАЗ Сергей Назаренко. Ранее он говорил, что выход на дороги полностью беспилотных грузовиков, которые не требуют нахождения водителя в кабине, запланирован на 2028 год.
0: Новости.

Дорожное радио представляет. Новое шоу выходного дня. 5 звезд. Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: Требуется более плавное снижение ключевой ставки, чем предполагалось ранее. Как пишет ТАСС, об этом сообщается в документе Центробанка по итогам заседания Совета директоров, на котором ключевую ставку снизили до 14%. Отмечается, что в настоящее время денежно-кредитные условия оцениваются как умеренно жесткие. Рост цен, а также повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом связан с разовыми факторами. Ввоз молочной продукции из Армении в Россию ограничен. Об этом сообщает Россельхознадзор, поясняя, что по результатам проверки были выявлены нарушения в системе прослеживаемости товаров, а также оформления ветеринарных документов. Решение принято, чтобы не допустить реализации на отечественном рынке небезопасной продукции. Тем временем в объединении «Союз молоко» заявили, что ограничения на ввоз из Армении молочной продукции не приведут к сокращению ассортимента или росту цен. Телефонных мошенников не стоит пытаться перехитрить, лучше сразу положить трубку. Как пишет ТАСС, в Роскачестве рассказали, что за попытки поставить на место мошенники могут мстить. В том числе слить данные в открытые базы Даркнета. Кроме того, используется СМС-бомбинг, когда номер человека регистрируют на множестве сайтов, после чего телефон будут атаковать сотни уведомлений. В этом потоке есть риск случайно перейти по опасной ссылке и потерять личные данные. Ранние арбузы могут содержать больше нитратов из-за использования азотных удобрений, ускоряющих рост. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на врачей, по словам которых, если в арбузе содержатся нитраты, то они скапливаются в основном в белой части корки, поэтому ее лучше не употреблять в пищу. Добавлю, медики также предупреждают, что покупка нарезанных арбузов может привести к отравлению, потому что после нарушения целостности кожуры арбуз становится благоприятной средой для размножения микроорганизмов. Беспилотные грузовики не реагируют на звуковые сигналы других машин, а анализируют только маневры участников движения. Автономный грузовик оценивает обстановку с помощью сенсоров, видит местоположение других автомобилей, их скорости и векторы движения. Исходя из этих показателей, машина принимает решение о своих собственных маневрах. Как пишет ТАСС, об этом рассказал главный конструктор инновационных автомобилей компании КАМАЗ Сергей Назаренко. Ранее он говорил, что выход на дороги полностью беспилотных грузовиков, которые не требуют нахождения водителя в кабине, запланирован на 2028 год.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок, без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
10: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
12: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
13: АО «Альфа-Банк» 6+.
14: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте geely-motors.com.
15: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
16: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru 16+.
17: Успейте получить

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Наблюдаемое сейчас ускорение инфляции – это временное явление. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор считает естественным текущий рост инфляционных ожиданий, и важно понять, как они будут вести себя дальше. Добавлю, после заседания Совета директоров, на котором ключевая ставка была снижена до 14%, Центробанк повысил прогноз по инфляции по сравнению с апрельским. Тогда ожидалось, что показатель к концу года будет составлять от 4,5% до 5,5%. Сейчас прогноз составляет от 6% до 7%. Страны Европы могут столкнуться со снижением ВВП, если Армузский пролив останется закрытым до конца сентября. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков. По их словам, резкий рост цен на газ и электроэнергию может привести к тому, что экономика ЕС перейдет в фазу спада к концу года. Добавлю, нефть на мировых биржах дорожает из-за продолжающегося конфликта США и Ирана.
0: Россия.
1: Основы трудового права следует включить в образовательный процесс уже со школьного возраста. Такое мнение в беседе «Стас» выразил председатель Федерации независимых профсоюзов Сергей Черногаев. Он отметил, что сейчас есть основы финансовой грамотности, но практически ничего не говорится о том, как защищать свои трудовые права. По словам Черногаева, знание трудового законодательства позволит молодым людям осознанно выбирать между традиционной и гибкой занятостью, а также лучше понимать последствия такого выбора. Немецкий производитель батареек и аккумуляторов Варта подал заявление о банкротстве. Об этом сообщает газета «Бильд» со ссылкой на источники в финансовых кругах. По их словам, теперь компании грозит разделение. Как пишет ТАСС, Варта, основанная в 1887 году, является одним из старейших мировых производителей элементов питания. В настоящее время компания испытывает трудности из-за конкуренции с азиатскими фирмами.
0: Транспорт.
1: За 4,5 года в Россию ввезли более 1 000 000 машин с правым рулем. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он отметил, что средний возраст таких автомобилей составил 5-6 лет, а стоят они порядка 1,5–2 миллиона рублей. Напомню, в конце июня Минтранс сообщил, что идет работа над оценкой рисков вождения праворульных автомобилей. При этом запрещать такие машины не планируется. Добавлю также, что сейчас в России насчитывается порядка 4 000 000 автомобилей с правым рулем. Это около 8% от всего автопарка.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
6: О главном.
5: Наблюдаемое сейчас ускорение инфляции – это временное явление. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор считает естественным текущий рост инфляционных ожиданий, и важно понять, как они будут вести себя дальше. Добавлю, после заседания Совета директоров, на котором ключевая ставка была снижена до 14%, Центробанк повысил прогноз по инфляции по сравнению с апрельским. Тогда ожидалось, что показатель к концу года будет составлять от 4,5% до 5,5%, сейчас прогноз составляет от 6% до 7%. Страны Европы могут столкнуться со снижением ВВП, если Армузский пролив останется закрытым до конца сентября. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков. По их словам, резкий рост цен на газ и электроэнергию может привести к тому, что экономика ЕС перейдет в фазу спада к концу года. Добавлю, нефть на мировых биржах дорожает из-за продолжающегося конфликта США и Ирана.
4: Россия.
5: Основы трудового права следует включить в образовательный процесс уже со школьного возраста. Такое мнение в беседе «Стас» выразил председатель Федерации независимых профсоюзов Сергей Черногаев. Он отметил, что сейчас есть основы финансовой грамотности, но практически ничего не говорится о том, как защищать свои трудовые права. По словам Черногаева, знание трудового законодательства позволит молодым людям осознанно выбирать между традиционной и гибкой занятостью, а также лучше понимать последствия такого выбора. Немецкий производитель батареек и аккумуляторов Варта подал заявление о банкротстве. Об этом сообщает газета «Бильд» со ссылкой на источники в финансовых кругах. По их словам, теперь компании грозит разделение. Как пишет ТАСС, Варта, основанная в 1887 году, является одним из старейших мировых производителей элементов питания. В настоящее время компания испытывает трудности из-за конкуренции с азиатскими фирмами.
4: Транспорт.
5: За 4,5 года в Россию ввезли более 1 000 000 машин с правым рулем. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он отметил, что средний возраст таких автомобилей составил 5-6 лет, а стоимость

0: Это не порядка 1,5–2 миллионов рублей. Напомню, в конце июня Минтранс сообщил, что идет работа над оценкой рисков вождения праворульных автомобилей. При этом запрещать такие машины не планируется. Добавлю также, что сейчас в России насчитывается порядка 4 миллионов автомобилей с правым рулем. Это около 8% от всего автопарка.
1: Новости на Дорожном радио.

0: официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
7: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Мы возвращаемся с Селигера. Всем хорошего настроения. И просим поставить песню «Город в пробках» Сергея Трофимова.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Поставьте, пожалуйста, песню Шамана «Живой» для моих друзей. Они очень любят эту песню. Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Поздравляем нашего многоуважаемого Геннадия Алексеевича с днем рождения. Здоровья, счастья, благополучия, позитива. Просим на него исполнить песню о друге Высоцкого. Спасибо, Дорожное радио.
2: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах, не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют. Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел,

0: Значит, как на себя самого, положись на него.
1: Добрый вечер! Всегда вам рад!
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения свою маму Ирину. Пожелать ей счастья, здоровья, долголетия и отличного настроения. Поставьте, пожалуйста, для нее песню «Touch by Touch» группы Joy. Спасибо, Дорожное радио.
1: Дорожное.ру. Закажите песню через интернет.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожный радио. Хочу поздравить Саватью с днем рождения. С днем рождения тебя. Хочу пожелать тебе: будь здорова, счастлива, любима. Целую и обнимаю тебя. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Линия свободна!
1: Добрый вечер, дорожная радио. У моей бабушки юбилей 57 лет. У нее очень вкусные пирожки, блины, кексы, панкейки. И в качестве музыкального подарка мы для нее приготовили ностальгическую песню Дмитрия Маликова «Та одна ты такая». Спасибо, дорожная радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Поздравляю Олега из Серебряного Бора с днем рождения. Я ему желаю, чтобы рыба ловилась большая.

Привет передаю соседу с улицы Полтавская Валентину Лёзову. Он бас-гитарист крутой. И всем желаю ясных дней и море любви. И для всех песня Газманова «Ясные дни». С любовью, Татьяна. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения единственного брата Евгения. Дорогой брат, с твоим 50-летним юбилеем. Это золотой возраст мудрости и грандиозных планов. Желаю железобетонного здоровья, неиссякаемой энергии и финансовой стабильности. Пусть в своем доме всегда царят уют, любовь и взаимопонимание, а любые невзгоды обходят стороной.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, дорогой Дорожный радио. Сегодня моей внучке день рождения. Здоровья тебе желаю, успехов тебе в твоем нелегком труде и семейного тебе счастья. С уважением и любовью к тебе, твоя бабушка. Поставьте, пожалуйста, для нее песню «Ты у меня одна» в исполнении Владимира Преснякова. Большое вам спасибо, всем вам крепкого здоровья и успехов вам во всем.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. В этот июльский вечер передаю самые теплые поздравления маме своей подруги с днем рождения. Пускай в этот прекрасный день вам улыбается солнце, а судьба исполнит все ваши желания. Оставайтесь всегда такой же обворожительной женщиной. Заряжайте всех позитивом своей доброй улыбки. Пусть жизнь вам приносит много потрясающих сюрпризов. Поставьте, пожалуйста, песню «Цветок». Спасибо большое, Дорожное радио.

Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить, пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерзну.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Поздравляю дочь и ее подругу с именинами. Желаю успехов на работе, в семейной жизни, крепкого здоровья. А вам большое спасибо, Дорожное радио, что нас выручаете. До свидания.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я Александр Мухтаров. Вас с днем рождения поздравляю. Чтобы радиослушателей побольше было и хороших. Спасибо, Дорожное.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Дорожное радио. Поздравьте, пожалуйста, Абрамову Ольгу из города Озера Московской области с днем рождения. Желаю ей быть всегда уверенной в себе. Пусть ее жизнь будет наполнена счастьем, радостью, любовью, гармонией, везением и достатком. Ромадина Елена из города Коломна. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «Джили-дефисмоторс.ру».
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. 24 июля отмечает свой день рождения, юбилей, Гаврилов Николай. Товарищи по работе, поздравляют тебя, Николай, с днем рождения. Желаю тебе здоровья, благополучия и всех благ земных. А подарок песню Надежды Кадышевой. С днем рождения. Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Осторожно, лоси, опасный туман и правильный баланс». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Лето, отпуск, машина. Эти три компонента приводят, как правило, к большому числу поездок за город. А вот здесь, среди прочих, водителя подстерегает опасность диких животных. Автоинструкторы, если доходят до этой темы, рекомендуют не дергаться. Как бы ни хотелось резко вывернуть руль, надо все-таки помнить, что подобные маневры на большой скорости приведут к более серьезным последствиям, чем встреча с животным. Если есть возможность тормозить, пользуйтесь этим, но не пытайтесь уйти навстречу, будет хуже. В общем, итог следующий. Увидел знак «Дикие животные» – будь осторожен. Неотбалансированные колеса – страшная штука. В этом случае при движении на определенных скоростях может появиться нездоровая вибрация на руле. При этом на малых скоростях вы можете ее и не заметить. Между тем, даже такие поездки медленно, но верно разбивают вашу ходовую, а на больших скоростях можно и не справиться с управлением. Балансировку нужно обязательно производить при смене резины. После этого раз в полгода проверять. Ну или каждые 7-8 тысяч километров. И напоследок еще один совет. Я про поездку в тумане. У него, помимо общего снижения видимости, есть одно неприятное свойство – воровать расстояние. Вроде до встречной метров 100, а нет, всего 50. Вывод. Поаккуратней с обгонами. Да и вообще, держите дистанцию побольше. Во-вторых, в тумане вообще забудьте о высоких скоростях и следите за другими машинами. Пункт третий. Помните, что ваша машина также трудноразличима, как и все остальные автомобили, и даже фары особо не помогают. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.
2: Дорожное радио.
0: Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Ключевая ставка снижена, теперь она составляет 14%. Такое решение принято в ходе заседания Совета директоров Центробанка. Нынешнее снижение стало 10-м подряд в цикле, который начался 6 июня прошлого года. Тогда ставку снизили с 21 до 20% годовых. На пляжах Анапы полностью завершили отсыпку дополнительного слоя чистого песка. На береговой линии протяженностью около 12 километров насыпали новый слой песка толщиной не менее 50 сантиметров. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Добавлю, пляжи восстанавливали после крушения двух танкеров в конце 2024 года. Они перевозили более 9 тысяч тонн мазута. В результате аварии в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. К настоящему времени разрешение Роспотребнадзора на открытие получили 97 пляжей Анапы. Ограничения на ввоз молочной продукции из Армении в Россию не повлияют на ассортимент в крупных торговых сетях, риска дефицита нет. Как пишет ТАСС, об этом сообщил председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Он отметил, что более 90% ассортимента молочной категории приходится на российскую продукцию, а в категории сыры товары из Армении занимают примерно 0,3% ассортимента. Напомню, ранее Россельхознадзор сообщил, что ограничил ввоз небезопасной молочной продукции из Армении в Россию. Телефонных мошенников не стоит пытаться перехитрить, лучше сразу положить трубку. Как пишет ТАСС, в Роскачестве рассказали, что за попытки поставить на место мошенники могут мстить. В том числе слить данные в открытые базы Даркнета. Кроме того, используется СМС-бомбинг, когда номер человека регистрируют на множестве сайтов, после чего телефон будут атаковать сотни уведомлений. В этом потоке есть риск случайно перейти по опасной ссылке и потерять личные данные. Если у водителя оформлен полис ОСАГО в электронном виде, то он имеет право не возить с собой его бумажную копию. Как пишет ТАСС, такое решение принял Верховный суд, рассмотрев дело, в котором водителю без бумажной версии документа выписали штраф. Автомобилист обжаловал это решение. Верховный суд постановил, что в действиях водителя нет состава административного правонарушения, поскольку на момент остановки у него был действующий полис ОСАГО, что подтверждается данными страховщика.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Наш диджей уже готов!

с шашлыками отдыхай, товарищ, с нами!

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
0: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио!

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни. Дорожное.

0: Дорожное радио.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен, и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах!
2: Неплохо очень иметь стрижены, но очень плохо с другой.

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, тещи тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

вместе. Как не хочу, чтобы уезжал. Как я хочу, чтобы ты скорее уехал. Мне кажется, что я тебе...

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.